Он более Шридит Нараян Бхагавана Киче, Шри Шри Девешвар Махадева Киче, Шри Шри Мадхава Кришна Бхагавана Киче, Вишва Гуру Махамандалешвар Парамхан Шри Свами Махешваранджи Гуру Дева Киче.

0: देव पुरी समाधि।
1: Ишва Гуру Махамандалишва Кархаса Свами Махишанан Куйджи Гурудев.